Тихо-синяя, не хотела, твои светы окаяла. Не хотела, не хотела, по ошибке залетела. Все обрушила мечты я, но так строго не суди.